0: И пришла я на чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад. Но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне. Уже был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Уже был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: Is Лубида?
1: А может всем? Люсьен, Люсьен, подними с колен. Люсьен, Люсьен, синяя память Люсьена.

0: глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость.
1: Three.
0: Грация и...
1: Latex glove.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к.
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к.
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: Среди бегущих лет и отстающих Suck. На месте общепримиряющий.
1: Make me come. Yes.
2: Boy next door, my name. Boy next door,
3: my name. Is последняя
1: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются
1: my cum.
3: За последний
1: sex.
3: Из
1: old dungeon.
3: Деревень. Скину
1: bombs. Тот bad cock.
3: Что каждый день.
1: This thing for $300.
3: Я свидетель был, как
1: two bad cocks.

0: Dungeon.
1: Was in your thoughts?
2: Do it.
0: Polsk. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Lubed up.

0: dick.
1: А еще говорят, что
0: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Calling.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай. Говорят, гости любят.
0: You anal fucking deep.
1: А еще они любят.
0: Celebrate.
1: Любят.
0: Suck some dick.
1: Говорят, без.
0: The semen. My ass.
1: Нет.
0: My ass.
1: This thing. Да не говорят, просто класс. А еще говорят.
0: Gang enough.
1: Он не любит.
0: Latex glove.
1: Hip.
0: Lube the girl.
1: А еще говорят, что любовь.
0: Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
0: Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: еще хорошо говорят. У нас эти горы и море не могут не радовать. Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый yeah. свет. Воздух Dungeon. Смешался yeah. с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: терпких.
2: Yeah. So

0: Bushki.
1: Жил Master
2: в
0: избушке.
1: Master
3: my come.
0: Солил березовой кадушке.
1: Master
3: fucking coming.
1: 1503 long latex.
0: Дамы, дамы реками.
4: Boy next door
5: ass.
0: Скрипучая.
1: 1500 bucks.

0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: Boy next door.
2: Ass.
3: Just being green on the box glove.
0: Semen. My cum.
1: Nigger, nigger.
0: And deep dark dungeon.
4: Granil. Зажал тонкий
0: фингер
4: хрустальное деревьям
0: anal stick finger fucking deep.
4: А после спеши, чтоб не спешки
0: suck some dick. Boy next door
2: ass.
0: This thing 300 bucks.

0: Поздний вечір із окна.
1: Performance artists.
0: Зажигають світ. Сколько не пытался разобраться,
1: Anal.
0: Я устал.
1: Boy next.

0: права. Типа, никато вървається тук да касти. Идут по
1: хорите,
0: не жалеят. Оправдают лишь байседлась. И есть два типа, другие никогда не оставят. Стоящие за уперты сзади. Смотри, не разорви.
2: You anal.
0: Ее нет в темноте.
2: My cum, that turns me on.
0: Ну а что, если каждому нужен отдельный
2: that cock?

0: виду.
1: Да, да.
0: Не плевал на
2: слышать. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
2: Suck.
0: Пускай.
2: And full master.
0: Всем казаться подбирать плотнее. После навытворять. Так что
2: dungeon.
0: Плотнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят.
2: Gay sex.
0: Не скажут.
2: Don't do anal. Just lube it.
0: Хватит. Смотрите, разорви.
2: You're wrong.
0: Swallow my cum. Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
2: И 300 бакс.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
2: чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берут
2: спать,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза.
2: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
2: smart-ass.
0: Тех. И упустят момент. Внутри не разорви.
2: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
2: you're
0: one. Рвать этот
2: дикий
0: костей. Дикий костей.

0: $300.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.

0: жизни как-то бой. Приезжай, посидим. Я поехал.
1: Love my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: existing.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетела.
0: Come.

0: Hang around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: Семена.
1: На лице.
2: Oh, yeah.
1: Знаю, чули...
2: Gay sex.
1: Я чую только новый запах.
2: My ass.
3: Oh, yeah.
1: Right. На сцене моделью.
4: Harrington.
1: В отеле под дверью маленькая.
2: Door.
1: Как...
2: Anal. Horny.
1: Мой

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Если б мне платили
4: $300.
3: Каждый раз, когда
4: Fisting.
5: Boy next door.
3: Я бы бомжевала возле. Я бы стала самой бедной из
6: Leatherhead.
3: Если б мне платили
4: $300.
3: Каждый раз, когда

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие ссылки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай среди берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slay.

0: fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: this thing, boy next door.
1: Я бы выживала полслед. Yeah. Я бы стала самой бедной из. Yeah. Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю о
0: fucking slaves.
1: Я бы выживала полслед.
0: Ass. Get your ass back here. Fucking coming.
1: Я ищу дно на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темновок нет.
0: Boy next door.
1: Лампочка ass. Над парком. Я бы
0: stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: мы. Dungeon bath. $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy.
1: Ты любишь там уходить? Ты спасибо перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Сломанный мистер.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing? Dungeon master.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я
0: fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала полслед.
0: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из. Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now,
4: boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно,
4: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить.
4: Guitar empty.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и пьют беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: You're making me horny.
1: Fuck you!
2: Had cock. Had cock.
3: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще б***ь, но он как будто бы
4: мастер.
3: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет бонг.
5: Офигенный как? Но так мало, сколько не
4: спанкинг,
5: но не
4: спанкинг.
5: Держи тепле, так говорил
4: мастер.
5: Сейчас не мешай, выглядишь ебано. Ты бы хотел как прям
2: как
5: в лесу, но теперь их там минимум. Ты теперь
2: как
5: в лесу, ты теперь
2: как
5: в лесу. И хоть обалденный
2: как,
5: но нет, нет, не урожай, я в твоей. Нет,

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Long. Fisting. Anal.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет.

0: бой. Да, так.
1: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: И хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bar. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Батак.
1: Валил
0: семен
1: в небесах.
0: Семен.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit.
2: The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
2: This half.
1: Превращалось в нелепый.
0: Dungeon.
2: Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного. Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Тогда приходил.
0: Darkom.
1: И он начинал.
0: And balls.
1: Fuck it. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали.
0: Bum.
1: Смягчались.
0: Leather.
1: Он больше.
0: The slave.
1: Не казался сирым. Отчетливее делался.
0: Like my finger.
1: Он шел на.
0: Party.
1: И
0: fuck it. Coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: Дарком
0: обитал,
1: Marks the finger.
0: И спасал их всех, заслонял их с собой.

0: boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми
0: the slave.
1: И начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты. И если

0: Fisting ass.
1: Suck some dick.
2: Anal.
0: Anal.
2: Dungeon. Теперь, конечно, будут говорить.
0: Finger.
2: Да нет, ну,
0: finger.
2: Всегда.
0: In my ass. Finger. Finger.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: радио.
1: Утопила телефон, пока мылась. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
2: Fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: This thing.
1: Почему же меня вновь выгоняют? Они будут про тебя, что я
0: do anal.
1: В палате. Я машину твоего отца взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
0: Dungeon Master.
1: Я пин...

0: Anal.
1: И пролетел, который я незаметно. На своих двух и мне навстречу только
0: Семена.
1: Мне светит лыка. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
0: Stick finger. Anal.
1: Подарим ему
0: Anal.
1: Извините.

0: your ass down, boy. And you too. Hey. Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
1: Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs. Fucking legs.

0: Мы легкий сон, ланфрен, ланфрен, сорвем с ветки, как сладок ланфрен, ланфрен, такие
1: фэнтези,
0: так редки, ланфрен, ланфрен, та-ти-та, но слаще твою
1: ласка,
0: и семен
1: падает
0: тебе на грудь.

0: Да, этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык опять.
3: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Я Семен. В законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
3: Бой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Мама. А братишка Юбри.
3: Бой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Мама. Где я только не бывал, что я только...
3: Do anal.
1: Но всегда возвращался... Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся Я
4: Семен
1: в законе
3: Bad.
1: Быстрым будет
5: Suction.
1: Коли все не так и
3: Coming.
1: Вышло
3: Dungeon Master.
1: Не горазд
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат
3: Dungeon Master.
1: Не горазд.
3: Stick your finger.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за...
3: Fissing.
1: Свой...
3: Anal sex.
1: На шикарный...
3: Suck.
1: Не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что...
3: Dick.
2: Nico, Nico.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я...
3: Performance.
1: Так что...
3: Dick.
2: Nico, Nico.
1: Слезет будь я...
3: Slay.
1: Я все сказал, может кто-то...
3: Do anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою... При...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

0: Стоп.
1: Предъявите чтобы этой чаще видят, я не заблую пас. Могу спиздить, сказать типа я тут не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит. Я гачи мать.

0: Nice ass.
1: Не потеряй его.
2: Yeah, smart ass.
3: Come on, let's go.
1: И в январе пусть бьется серый
4: бой
1: к нему
4: next door.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным.

0: Totec.
1: Artist.
0: Или
2: Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.
0: Или

0: что ли? Моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal,
0: my dick. Ах, я рад все на свете.
1: Do anal.

Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Для энергичных.

0: видел, как ты смотришь на меня.
1: You're fucking coming.
0: Я знаю, ты всегда
1: let me come.
0: Time, yeah! Это все
1: Bounce,
0: ты до смерти.
1: Любит.
0: Ты слышишь, да?

0: Я сам Симен. Я фестный геймен.
1: Скачу. Трачу.
2: Я горячий.
3: Дайте красный.
1: Ходи со мной на
4: парень.
1: А ты кто я? Вчера летал из... Спасал. Ездил я на магазин. Мой знакомый. Я горячий.
3: Дайте красный.
1: Ходи со мной на
4: парень.
1: А ты кто я? Меня два. День и ночь. Эй, но я короче, я горячий.
3: Да ты нахуй.
1: Не буду я. Знаю, нынче целый свет. Как
5: stick finger in my ass.
1: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий,
3: танцуй на стол,
1: ходи со мной на
4: party,
1: а не то я. Я горячий,
3: танцуй на стол,
1: ходи со мной на
4: party,
1: а не то я. Я горячий,
3: танцуй на стол,
1: выходи со мной на
4: party,
1: а не то я.
4: Without further interruption.
1: Я горячий,
3: танцуй на стол,
1: ходи со мной на
4: party,
1: а не то я.
4: I'm right happy to.

0: же снятся страшные? Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Кого
0: мне оставляет следы? Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger,
1: чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: move around more.
1: Моя

0: swallow.
1: Над этим мечтала о том, что стану богатой.
0: Gachi.
1: Но с неба падают только
2: three bucks.

0: В апреле, чтоб выпал
1: Семен.
0: Это время, что выбыл через кухни бетонных
2: Ой.
0: Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно.
1: Секс.
0: Не знаю ключ, но не видит никто.
2: Лица
0: моргнутое небо снесет их, как
1: Семен.
0: Курица капает.
2: Cup.
0: Так вот и взаправду.
2: Любит
0: может только...

0: Radio.
1: Gay website.
2: Dungeon. Production. И Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.

0: Bad cock. Gay sex. Gay sex.
1: Booty cam. Ass.
2: Bachelor file.
3: That loophole. That loophole.
0: Gay sex. Gay sex.
2: Booty cam.
1: Ass.
2: Bachelor file.
3: That loophole. That loophole.
0: Semen.
2: Нихуя!
0: Гей-вебсайт.
2: Ты себя очень нахуя.

0: my ass. Do anal.
1: Fuck it, slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.
3: Mm-hmm.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь тебе понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Ass.
1: Можно.
0: Suck dick.
1: Где отсутствие. Молятся на то, что их.
0: Fisting ass.

известно горячий и невыносим нежности. О, мастер. Любим мы зато. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен
0: нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: усыпает
0: от жадности. Ты ему про... Он тебе
1: про...
0: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: step.
1: Next door.
0: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые.
1: Next door.
0: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые, застенчивые, как девчонки.

0: Сери.
1: Начинают.
2: Anal. Sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
2: My ass.
3: Данжи.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.
3: Данжи.
2: Anal.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Well, master.
0: Когда за
1: ним
0: началась борьба, решили
1: fisting
0: ass. С ним пришла толпа, додумал лотцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: сексом.

0: anal.
1: Разбитый. Bad cock.
2: Кому больничку апельсиновую?
0: Come.
3: Gay party.
2: Дергает мусорок.
0: The semen.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Нося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Нося.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking dick.

0: бандочкой бацей.
1: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже
0: Boy next door.
1: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что это песня.

не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся нам трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: best we can.
1: Перекресток, семьи,
2: Badcock,
3: sex,
1: моя. Пусть
3: fisting
1: я
3: ass
1: свою, но в каком бы ни пел
2: gay website.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцой скрестила и дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: путь.
0: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой.
2: So horny, so horny. Suck some fucking D.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему.
2: Fisting
0: ass.
2: Dick.
0: Завтра...
2: Come.
0: Yeah! Опрокинем...
2: Sit top load.
0: Пусть...
2: Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым...
2: The semen.
0: От души.
1: Really?
0: Ушел.

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
3: Ни разу Gay.
4: Bondage.
2: Одевал.
4: Home dungeon.
2: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
1: your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
1: Fucking slaves.
5: My fellow brothers.
6: I'm sorry. I'm sorry.
1: That's a fucking deep.
2: За верность
4: gotcha.
2: Своему.
4: Fisting
1: ass. Dick. Come.
2: Yeah!
4: Sick hot loaf.
1: Fucking coming.
0: Ladies first.
7: The semen.
5: Really?
1: That's a fucking D.
2: За верность
4: gotcha.
2: Своему. За
1: fisting
2: ass. По лагерям. Сегодня
1: dick.
2: До завтра.
1: Come.
2: Yeah! Мы опрокинем.
4: Sick hot load.
2: Пусть
1: fucking coming.
0: Ladies first.
7: Живым. The semen.
2: От души.
5: Really?

0: anal.
1: И лезет, и какая еда.
0: Amazing.
1: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: Well,

0: gay. Парада. Two fat cocks.
1: Тебе нелегко. Да.
0: Dungeon.
1: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и.
0: Начать. Fisting. 300.

0: сколько я золотого сюда грубый стал,
1: сюда
0: слово, сюда грубый стал, сюда слово, сколько я не
1: сакак
0: золотого писай в тишине или в
1: хорни
0: тумане накрывал
1: ass.

0: fingers deep.
1: Они всегда спешат туда, где
0: do anal.
1: Там, где они всегда
0: gay party and
2: really
0: suck some dick.
3: Stick
0: your fingers.
1: Yeah! Они всегда спешат туда, где
0: swallow call.
1: Там, где они всегда
0: gay sex.
2: Really
3: two fat cocks.
0: Stick your finger.
4: That's amazing.
5: Do you like what you see?
6: Делаю вдох, так пахнет
5: my ass.
6: Я искал тебя вечно. Вот
7: fucking slay.
6: Делаю вдох, так пахнет
5: my ass.
6: Я искал тебя вечно. Вот
7: fucking

0: страх,
1: Данжин.
0: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись.
2: As we can.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy!
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Bad Cox.
2: Все это суждено тебе.

привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: Ничего, что я тебе вчера сказал, мы перебрали.
1: This thing is 300 bucks.
0: Ну и глаза, не надо мне сюда.
2: California.
0: Вот, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
1: Coming.
0: Волосах выбирать в твоих нет.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь!
0: Я тебе...
1: Boy next door.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Закрой next door.
3: Все постепенно, и тебе тут никто не
2: do anal finger.
3: Подарит нам это мгновение.
2: Let him in.
3: За окном не помеха, пока мы здесь.
2: The semen come.

0: стану
1: Семен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Семен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: año.
1: Gay website.
2: Penetration, anal,
3: настоящий
2: секс,
3: берет, когда путают мой
2: ass.
3: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
2: 40 guys.
3: Едем нагибать систему.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват деф.
0: Обвини my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Lube it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыто дорога.

0: Fisting.
1: The slave.
2: Худой, лысый, голый. Мой в костюме.
1: Latex. Horny.

Зачем я в мусор камел на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки.

0: они за... они на... а мы не... и разбираемся, где...
1: как... а где...
0: а тут как тут, цветные... и мы с... отплясали... выбивали, как... на крылечке... холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger.
0: Мой не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента.
1: На байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруханских. Когда мы поправимся от... я застряпаю письмо. Но ладно, я с пеленок, извините. Но мусора, это же смешно. К тому же я босый, ну чтоб вы знали. И я не доедал ни... а это харя, как
1: на...
0: хотел добрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
1: Master
0: очень важен честный
1: секс.

0: летів високо.
1: Mr. Ackworth.
0: Расправь широко свой.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: It's amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick fingering.
0: Загружен.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: ням. Схава врагов по так
1: именно
0: вкусно. Видишь меня, пиши
1: саркак.
0: Ролики все пикап.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, ты
1: сак дик.
0: А я король, ты
1: сак чек.
3: Я задонатил на цепи. Блин, выгляжу будто
1: о мастер.
3: Я на пи***е, ты на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Эйно фингер.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300
0: мой сервер топи как точка.
3: Мой
1: данжен
3: пиздатые точки.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту
1: ass.
0: Изи.
5: Да я люблю жарить.
1: Блэйз.
5: У меня есть люди в
1: next door.
5: Мы как грешины.
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: гайчи
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте
1: вебсайт
3: и играйте в моем
1: данжен.
3: Самые крутые.
1: Блэйз.
3: Самые быстрые.
1: Фингер.
3: Самые эксклюзивные.
1: Лейтекс клуб.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много
1: фистинг.
5: Ведь у меня много
1: фингер.
5: На

0: my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.
1: Тот ты один.
0: Performance artist. Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.

0: Мое призвание быть
1: О, мастер, латекс, лав, фистинг,
2: икс, валл, семен,
3: флэш
0: Я больше не
1: Do anal
0: Не буду
1: Penetration
0: Со своим кудрявым парнем Буду
2: Rip the skin
0: Над смешными
1: Dungeon master
0: Заявлюсь на
1: Dungeon
0: Подъебещими скидами

0: Legs.
1: Мой дик. That turns me off. Натянут, но я ношу татуировки, что ты за мной. Там гимнастика. Какая мне разница, скольких ты перед. Слушай. Твой

0: Soul Master.
1: The semen.
2: Залито в груди. Не
3: можешь не swallow.
0: Stick.
2: Сука, хочется.
1: Dick.
2: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Думал.

0: Ухо. Прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big Mad Cock.

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: мастер.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

Если быть гей-бой, то только чтоб тестинг сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в фэнтези.

0: резко перестать. This thing sucks dick.
1: Don't do anal.
2: Лезь.
0: Себя влюблять, но
1: boy next door.
0: Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится.
2: Gay party.
0: Чего еще не было со мной. На версту.
2: Fucking coming, Кандалас.

0: Ты лови.
1: Где это?
2: Лейтест.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у Алисы.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: deep.
1: И сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргариты. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: ass.
1: У меня есть
0: ass. Anal.
1: Oversize.
0: Come.
1: Мушки на нас.
2: Ass.
1: У меня есть
2: ass.
1: Не волнуй.

0: беда.
1: Все будет просто.
2: Каст.
1: Упадет.
3: Джули.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: А ты красота.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ас.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Да, да.
1: Я тоже, ну ладно, прости.
2: Zark, what?
1: Спасибо тебе за сладкую
0: ночь.
1: Ее называют
0: любовь.
1: Спасибо за ты, которую мог открыть любой кто-то.
0: Толстой.
1: Спасибо тебе за ласки.
0: My dick.
1: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
0: попрощаться. Suck some dick.
1: Вчера.

Запах джинсов с ума много дорог. Do anal. Do anal. Ты купаешь, ты старинный. Тебя знают даже. Big Dark Hall. У тебя красивый дик. Ну где же? Мистер Ахвард.

0: coming.
1: На базу. А в Вазе ты...
2: Bad cocks.
1: Да здесь нет.
2: Bad cock.
1: В Вазе. Менты в...
3: Dungeon.
2: Amazing.
1: Квас. А я среди...
2: Ass.
1: Сныкаюсь у... Душ, анальчик.
3: Fisting.
1: Мне лучше у... Там пой.
3: So horny.
1: Там поуже дырочки. У красивой поечки. А душевный шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
3: Yeah. Certainly come, alright, smells like...
1: А как рассвет, так...
4: Game enough!
3: Yes!
1: Утёк в неизвестность, курировать...
3: Flex!
1: Патрон в стволе, да утюг...
3: In my ass!
1: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает...
3: Subject!
1: Не мешает... Сплюну на Василия, пришёл час насилия...
4: Game enough!

Но пачки лавэ меняют черный везде сложно. Те, кто выжил на за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас половину. Папа Dungeon.

0: fantasy master.
1: Для нас не
2: coming.
1: Можешь продолжить
2: this thing.
1: Ass.
2: Легче не swallow.
1: Никому, так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
3: Да ладно,
2: swallow.
1: И пускай капает, капает.
4: Семен.
1: Иду мокрый.
0: Bondage.
1: Тебя где бы я не был.
0: Boy next door.
1: Я занят.

0: цветам. Fucking
1: я вновь закрыл
2: anal.
1: Я закрылся.
2: Master.
1: Так что
2: coming.
1: Ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый
2: ass так. Fucking deep.
1: И этот недостаток
2: dick.
1: Не сможет
2: coming. Fisting.
1: Хотя по
2: anal.
1: Я падаю без
2: come.
1: И мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Трёпали мокрые
2: bondage.
1: Положим и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: you anal.
1: Так что можешь
2: coming.
1: Иначе, ну что
2: swallow.
1: Не надо слов.
2: Boy next door
1: нас нет.
2: Dick.
1: Я леп...

0: master.
1: Finger in my ass.
2: Развесёлые язвочки.
1: That's amazing.
3: Got you.
1: Dexter. Do anal.
4: The semen.
1: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Красиво.
1: Do anal.
4: The semen.
1: Man, fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя все будет.
1: Ass.
2: Будет ближе.
1: Latex glove.
2: Я хочу.
1: Как
2: первый раз. И поэтому.
1: Ah, oh.
2: Ярко-желтые.
1: Oui, oui. Master.
4: Semen.

0: ass we can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
1: Dungeon Master,
2: очень смелый видно тот, потому что только
1: Dungeon Master
2: полезен сам.
0: As we can.
2: Только смелых уважает высота, потому что в самолете
1: so fucking deep.
2: Над винтом. Yeah!

0: performance art.
1: Возможно, небольшие
2: осадки. Что это такое?
3: Ёлки-палки, это что это такое происходит?
4: Бедный, объясните нам.
5: Фак, нет!

0: humming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня,
0: please.
2: Покажи мне.
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
0: For my cum.
2: Научил тебя.
0: Любить.
2: Должна.
0: Swallow my cum.

0: swallow cup.
1: Леди, я местный дэдди. Попробуй, я не в
0: нордес.
1: Любая мною бэнкинг. А как же ты?
2: С тобой чуть-чуть.
1: Я
2: тоже.
1: Suck some dick.
0: Bondage.
2: А ты
0: гей.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
0: Dungeon master.
2: Ты очень даже.
0: Horny.
2: Но я тебя.
0: Do anal.
2: Только скажем. Хочешь, я буду.
0: Dungeon master.

0: Dungeon Master.
1: Когда рядом две что случается?
0: Dungeon Master. Horny.

0: boy. E a gatofra se lá vai.
1: Website
2: bondage.
0: За то, что свел меня с тобой. Boy.
3: Говорит радио корпорации.
4: Да, Нико, Нико.
3: Предлагаю вашему вниманию.
4: Слышь.
3: Слушайте.
4: Different penetration sound.